0: Sven Mikuti on International Funk with music that paints a picture. Sometimes that picture is painted in blood. Sometimes that picture is from a camera phone of an amazing girl's behind. Millions are starving everywhere while you hear about deodorant commercial.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.

0: No matter what that movie Poppin says, it takes more than a dance or a montage to fight the establishment. Let's keep the Afrobeat funk going.
1: Dad coming, who is he? And what is he to
2: you? Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
3: Давай поближе.
2: Еще ближе.
3: Приблизьтесь фолликулярно.
2: Такой близости мне недостаточно.
3: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Экстремальный Excelsior 9.
2: 9 Blades of Glory.
3: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Real men don't just shave their face.
4: Еще ближе.
3: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
2: It's follicle clothes for extreme glory.
3: The Excelsior Extreme 9.
5: We're taking the funk global right here on IF99.